зарастая наш день травой. Просто будь земной, просто будь земной. Коло света вот эти наши пяти черты. Буду там, где ты, буду там, где ты. Якщо нам дано разум вижити.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Everybody, разрываем и дышим. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усидит.